0: Как нам, нормальным людям, у которого враг еще жив, у этого врага нет уже никакого. Никакого эгоизма не осталось. Вот давайте представим, как он будет себя вести. И мы разделим его реакцию на две части. Первое, как он внутри себя будет чувствовать, когда кто-то подходит и делает ему, знаете, у вас вот там уши не те, паспорт не тот, глаза не те. Ну вот как-то вот так вот его, со злобой как-то его, или гвоздями прибивает его, да, к кресту. Вот. Как он внутри реагирует? Первый блок, как он реагирует внутри. А второй блок, а как он реагирует снаружи? То есть это первое настроение у него какое, и как это настроение внешне будет проявляться. Вот такую работу хочу, чтобы мы провели с вами. Давайте вместе подумаем. И кто хочет сказать, ну, поднимайте руку. И мы сейчас попробуем разобраться, как он реагирует, когда к нему кто-то приходит и начинает его, ну, как-то унижать, оскорблять, критиковать. Как он внутри на это реагирует? Кто хочет сказать? Да?
1: Благодарить.
0: Почему? Да, и надо объяснять, почему, по вашему мнению, он так реагирует.
1: Ну, потому что человек, который подходит, он не имеет намерения сделать хорошее, как исправить ситуацию, отношения.
0: А, он хочет мне помочь.
1: Ну, нам обоим.
0: Он нам обоим хочет помочь. Окей, окей. Это вот тот вариант, когда он даже видит незначительное, да? Хорошо, что не убили, да? Он хочет с ним хороший момент. Благодарность. И почему благодарностью? Потому что ну, он как-то хочет переживать за меня.
1: Да.
0: Окей.
2: Ну, что есть какие-то недостатки, которые притянули вот этого человека.
0: Он увидит в себе какие-то недостатки.
2: Да, и этот человек пришел, чтобы мне помочь и себе увидеть.
0: Спасибо. Опять, да, спасибо?
2: Да.
0: Опять спасибо. Благодарность. Ну, хорошие эмоции благодарности, да?
3: Страдания.
0: Почему?
3: Потому что человек зарабатывает карму, а он отрабатывает. И типа, жалко
0: его. Мне жалко его.
3: Да.
0: То есть есть чувство сострадания. То есть человек себе плохо делает. И мне больно за это. Я вам один пример сострадания приведу. Там был один святой. И у него была какая-то болезнь. То есть как-то так устроено было. Ну, чтобы показать, похоже, степень его сострадания. И вот и из-за этой болезни у него в ранах черви ползали. Они ели его. Они его ели живьем. И когда червяк падал с его тела, вот, ему было больно смотреть, как этот червяк мучается. Ну, он же там из домика выпал, да? Ползает там. Он его брал и назад туда клал. Вот это сострадание святых. Непонятно. Его гвоздями прибивают, он сострадает.

Человек получает желаемое только тогда, когда оно перестает быть ему категорически необходимо. Люди, которые не умеют выдержать эту дилемму в достижении своих целей, они не достигают целей, они не становятся счастливы. Потому что для того, чтобы стать счастливым, нужно оставаться преданным своему желанию, оставаться верным мечте, как говорят, да? Но выйти из невроза мне категорически необходимо. Я не знаю ни одной женщины, которая бы не вышла замуж счастлива, которая бы смогла бы эту формулу уместить в своей жизни. Я хочу замуж, поэтому я хожу на свидание. Но мне это не позарез, поэтому я хожу на свидание с каждым, кто меня приглашает. Это не проблема. И каждый, кто ведет себя скверно, я просто даю возможность другим мужчинам проявить себя и все. Потому что мне не категорически необходимо. И интересно, что до того, как я начала ходить на свидание, мне было категорически необходимо, потому что мне казалось, что мужчин нет. Что годы проходят, что я никому не интересный, поэтому быстрее надо было замуж. Но с тех пор, как за мной стали ухаживать, ну, со мной уже ухаживало 15 человек, и очень интересных, и разных человек. И были скучные свидания, были удивительные, были открытия, я встретил на самом деле друзей. Один мужчина показал, ему показалось, что он влюблен, а теперь мы очень близкие друзья. Да. Другой мужчина стал ухаживать за мной, и он, конечно, он был состоятельный, но сейчас я получил себе человека, который покровительствует мне как отец, и мне ничего не надо ему за это давать, потому что отец ничего не ждет. Хотя начиналось вроде все романтически. То есть, или через этого человека я встретила, он меня привел на семинар, или я его привела на семинар, и кто-то из нас в целый зал в Петербурге единомышленников встретил. Все сплошные чудеса у женщины, понимаете? И она настолько счастлива тем, что происходит, что она поняла, мне не категорически важно замуж, потому что, ну, то есть, она по-прежнему хочет замуж, но это не тема, это как бы не проблема. Она говорит, да я выйду туда, никуда не денусь. Мне первое важно понаслаждаться тем, что происходит до замужества, то есть наполниться до замужества теми возможностями, которые в замужестве могут, скорее всего, ну, к ним не будет доступа, да? По времени, по обязанностям просто, да. А второе, я хочу сделать этот выбор легко и свободно. Я хочу, чтобы у меня было свободно много времени, чтобы я чувствовал, что мне не срочно, поэтому я должна сделать лучший самый выбор. Потому что если я буду торопиться, я сделаю плохой выбор. И как только женщина входит в такое состояние, или мужчина входит в такое состояние в поисках призвания и работы, например, да, он говорит, я хотел бы, конечно, получить очень хорошую, очень интересную, воодушевленную, оплачиваемую работу, но я пока просто работаю на той работе, на которой работаю, и счастлив. Мне не позарез надо. Потому что я могу работать на любой работе, потому что у меня есть мои молитвы, у меня есть мой дом и маленький алтарь, у меня есть мои дорогие друзья, я их обожаю, супер, друзья, это моя жизнь. У меня есть целый зал единомышленников в Санкт-Петербурге, и не только по всей России, целый зал и залы, залы людей, которые ищут тоже, движутся туда же. И у меня есть вещи, за которые я обожаю сам себя. Вот я новую песню, человек говорит, разучил на гитаре, и я в восторге. Я даже не собираюсь никому петь. Это я про себя рассказываю. Я не собираюсь петь, я лектор.

Встаньте прямо. Ноги вместе. Распределите вес тела равномерно по поверхности стоп. Расправьте плечи. Грудная клетка раскрыта. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад. Мышцы пресса и ягодицы в тонусе. Спина и шея расслаблены. Следите, чтобы не было сильного напряжения в пояснице. Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Медленно наклоняйте корпус вниз. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена.

Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг правой ногой назад. Согните левую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Правая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. На вдохе сделайте медленный прогиб в пояснице. Зафиксируйте в приятном положении, постепенно раскрывая грудную клетку. Уведите плечи назад и вниз. Не прогибайтесь сильно в поясничном отделе. Ноги и ягодицы в тонусе. Шея вытягивается и удлиняется. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола. Ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Сделайте большой шаг левой ногой назад. Согните правую ногу под углом 90 градусов. Колено расположите точно над пяткой. Поднимите руки через стороны вверх и соедините ладони. Опустите плечи. Левая нога опирается на носок или всю стопу. Стопами растягивайте пол. Колено правой ноги напряжено. С выдохом наклоните корпус вниз и положите ладони на пол, на ширину плеч. Ноги отведите назад, так, чтобы тело вытянулось по наклонной прямой от макушки к полу. Пальцы кисти широко расставлены. Средние пальцы параллельны между собой и смотрят точно вперед. Шея продолжает линию спины. Живот в тонусе, ягодицы напряжены. Концентрируйтесь на ровном дыхании. Оттолкнитесь плотно прижатыми ладонями от пола.
ладони и стопы на ширине плеч. Голову опустите между руками. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Не зажимайте шею между плечами. Представьте, что вы образовали гору с двумя склонами и вершиной в копчике. Стопы немного развернуты пятками наружу и стремятся к полу. Начинайте наклон от основания живота. Затем опускайте грудную клетку. Шея расслаблена. С выдохом поднимите прямые руки через стороны вверх и соедините ладони над головой. Прогнитесь в груди, отведите голову назад.

Поскольку чувства несовершенны, они работают в очень незначительном диапазоне восприятия, то и знание, полученное при помощи этих чувств, органов чувств, несовершенно. Знания о человеке в том числе, чувства обманывают нас, поскольку несовершенны. Вот приятная, красивая внешность, но, скажем, плохой характер, несоответствие. Это ясно. Вторая платформа называется анумана, платформа ума. Анумана означает гипотеза, догадка, предположение. Вся современная наука, она называется анумана. Или, говоря современным языком, это ортодоксальное знание. Ortho dox, говорят на латыни. Ortho – правильный, dox – доктрина. То есть я предполагаю, логически какой-то вывод делаю и думаю, что это правильно. Ortho dox. То есть доктрина правильная, логичная. Это не является также еще научным заключением, потому что необходим еще опыт, подтверждение этой доктрины. То есть наука, она ортодоксальная, она предполагает, выдвигает, а затем должна подтвердить экспериментально. Пока не подтверждено экспериментально, все еще это не научно. Гипотеза, просто гипотеза, предположение. Значит, я что-то вижу, воспринимаю, потом пытаюсь додуматься, догадаться, что же это такое. И на этом уровне я могу тоже что-то понимать. Например, гипотеза может привести меня к открытиям. Можно увидеть атомы, молекулы, вот такие вот тонкие структуры при помощи тонкого мышления, экспериментов. Мы видим, что также можно что-то понимать. Но что значит ведическое знание, которое мы сегодня опираемся? Это не протягшее и не анумана. Это на латыни называется ortho practice. Ortho – правильный, practice – практика. То есть вы просто это делаете и, делая это, понимаете. К примеру, если у меня здесь на столе есть стакан меда, я говорю, хороший башкирский мед, попробуйте, очень вкусный. Но кто-то может возразить, почему должен вам верить этому утверждению? Это также внешне похоже на машинное масло. А вдруг это машинное масло? Сначала докажите мне, а потом я это приму. Верно, есть такой метод. Но есть другой. Просто попробуйте. И в этом уже есть доказательства. Все. Видите, проще намного. Просто попробовать, и вы получаете подтверждение через практику, непосредственную практику. Например, что вот веды утверждают, несколько примеров. Ortho practice. Веда вся просто практична. Там нет никаких гипотез вообще, как выясняется. Вот мы сейчас изучаем веду. И применяя на практику, все работает. Хотя с точки зрения современной науки, анумана необъяснима. Непонятно, почему работает. То есть, как я ехал с одним ученым в автобусе физиком, он сказал, вы знаете, ведь современная наука, это мне физик говорит, ученый, современная наука до сих пор все еще не понимает, что такое электрический ток. Я говорю, как? Простите. Это изучали еще в школе. Это было открыто тем-то и тем-то, таким-то человеком. Все изучено. Говорит, нет. Вы, говорит, читали объяснение, что такое электрический ток? Я говорю, ну, что-то смутно помню из школы. Говорит, это движение электронов в металле, в проводнике. Вы, говорит, можете себе представить, что в проводнике что-то протекает в этом металлическом, в твердом предмете? Говорит, это гипотеза, говорит, но это невозможно представить и объяснить, понять. Это он мне говорит. То есть это работает, но с гипотезой не совсем совпадает, не совсем отвечает нашему пониманию вещей. И вот веды дают утверждение, что простое, понятное утверждение. И если мы коснулись чего-то нечистого, скажем, испражнения животного, то необходимо омыть руки, то место, которое соприкоснулось, либо полное омовение совершить, потому что это нечистота. Ну, понятно, источник болезни может быть нечистота, осквернение. Затем не объясняется, почему. Не объясняется молекулярный состав или химический состав, или состав бактерий и прочее. Просто говорится, нужно совершить омовение водой. Ну, нет воды, можно песком сухим. То есть там компромиссы даются. В другом месте описывается. Если вы загрязнились от чего-то нечистого, можете взять немного коровьего навоза и очиститься. Мы скажем сразу с позиции ученого, это противоречит. Только что утверждалось, что испражнения живого существа нечисты. Но здесь предлагается от одной нечистоты очищаться другой нечистотой. Объяснений в ведах нет. Нет. Ortho dox нет. Ortho practice. Применяя, понимаете. И не так давно, может быть, около 25 лет назад, один калькутский ученый, он все-таки взял и исследовал, что такое коровий навоз. И выяснил, это единственный в мире лучший, наилучший антисептик. Природное мыло вообще. Коровий навоз. Любое нечистое место сделает чистым. И по сей день в Индии коровий навоз смешивают с глиной и вымазывают в кухне полы. И никогда никакой инфекции вы не получите. В деревнях очень чисто, поскольку там просто много коров. То есть применяя, вы это и понимаете. А почему? Как это пронаблюдать?

0: Веда Радио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

То есть, если не область спорта, а то должны быть люди, которые там лучше, сильнее. Да, там, сильнее или быстрее, да. То есть, понимаете, да? То есть должны быть те, кто выше нас по квалификации. А на работе, то есть если вы больше куда-то работаете, если вы хотите там деньги зарабатывать, то там должны быть люди, которые нас богаче. Если там все работают, кто нас беднее, это просто вот странно. Как же ты можешь тут заработать? Там должны быть все богаче нас. Ну и хотя бы часть из них должны быть богаче меня. Понимаете? Сейчас я объясню. Очень простая вещь, ее мало кто понимает почему-то. То есть, если вокруг нас нет более богатых, то какой смысл вообще объяснять веды, но зарабатывать деньги в этом месте? Там, где нет богатых, там все беднеют. Очень простой принцип. Там все беднеют, потому что люди делятся на две концептуальные кармические категории. Это те, кто постепенно богатеет, и те, кто постепенно беднеет. Две категории кармы. Очень просто. Причем постепенно. То есть, есть, конечно, исключения, на кого там золотой кирпич упал, но это исключение. Это не считается. Это не считается. Просто посмотрите внимательно на вокруг себя и поймите, в какую сторону вы направляетесь. То есть это все равно, что вы куда-то пришли учиться, а все тупее вас. А все до одного. Даже преподаватель. Все тупее. Ну как-то можно чему-то научиться? Ну в принципе невозможно. Этот принцип везде дается. Хочешь развиваться как спортсмен, а соревнуйся с тем, кто тебе сильнее. Хочешь стать умным, поспорь с тем, кто тебя умнее. Хочешь стать богатым? Ну, родно работай с тем, кто тебя богаче. Простейшая вещь. Хочешь стать счастливым? Общайся с тем, кто тебя счастливее. Все просто. Просто же. Просто. На это почему-то забывают обращать внимание. Простейший принцип. Поэтому нужно увидеть, в каком направлении мы движемся, развиваемся или просто катимся вместе со всеми на привокзальном поле постепенно. Поэтому, если вокруг никто не выздоравливает, говорят веды, очень интересно, может вы попали в палату для умирающих? Если в вашей палате никто не выздоравливает, это плохой признак. Это плохой. Поэтому место работы, это не должна быть такая палата для тех, кто уходит из этого мира. Это должна быть палата, где выздоравливают. Понимаете? Такой не очень грустный пример.

Тибетская гимнастика. Встаньте прямо. Разведите руки в стороны, максимально сводя лопатки. Прогнитесь немного вперед. При разведении рук делайте выдох и задержку дыхания. Затем сделайте вдох. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. На выдохе сводите лопатки и выгибайте грудную клетку. Задерживайте дыхание. Удерживайте позу. На вдохе выпрямляйте спину. Выпрямите спину и опустите руки вдоль тела. Соедините ладони на уровне груди. Локти и запястья находятся на одной линии. С выдохом сильно нажимайте ладонями друг на друга. Со вдохом отпускайте напряжение. Повторите упражнение 2 раза. Ощущайте напряжение в грудных мышцах при сдавливании ладоней. Наблюдайте за дыханием.

Затем остановите движение. Опустите руки вдоль тела. Поставьте ноги широко. Поверните стопу правой ноги на 90 градусов вправо. Левую стопу заверните слегка внутрь.

Согните правую ногу. Наклоните корпус вправо и упритесь правым локтем в правое бедро. Левую руку вытяните вверх. Поднимите корпус. Сделайте то же самое в другую сторону. Повторите упражнение в одну и другую стороны два раза. Дыхание естественное.

Затем поднимите корпус. Соедините стопы. Встаньте на колени. Опустите локти на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите назад вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Опустите левую ногу на пол. Поднимите правую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Затем опустите правую ногу на пол. Поднимите левую ногу, выпрямите и отведите в бок вверх. Носок тяните на себя. Опустите левую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное. Старайтесь поднять ногу выше.

Затем встаньте на колени. Поставьте ладони на пол. Ноги на ширине бедер. Спина параллельна полу. Это исходное положение. На выдохе выгните спину, втяните живот, задержите дыхание, подбородок тяните к груди. Удерживайте это положение комфортное для вас время. Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Повторите упражнение 2 раза.

Затем сделайте вдох, расслабьте живот, выпрямите спину, вернитесь в исходное положение. Теперь сделайте выдох. Задержите дыхание и двигайте животом внутрь-наружу, втягивая, выталкивая брюшную стенку. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох, расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Медленно садитесь на пятки. Вытяните ноги вперед. Стопы вместе. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Дыхание естественное. Согните правую ногу и поставьте стопу возле левого колена. Левой рукой обхватите правое бедро. Разверните корпус вправо. Теперь сделайте то же самое на другую ногу. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем выпрямите ноги. Поставьте ладони возле бедер. Спина прямая. Разведите ноги в стороны, насколько возможно. Наклонитесь вперед. Старайтесь опустить локти на пол. Сделайте выдох. Задержите дыхание и втяните живот. Спустя комфортное время удержания сделайте вдох. Расслабьте живот. Повторите упражнение 2 раза.

Затем поднимите корпус. Выпрямите спину. Соедините ноги. Лягте на спину. Соедините стопы. Поднимите сначала правую, затем левую ногу вертикально вверх. Поднимите голову и лопатки. Тянитесь руками к стопам. Старайтесь держать ноги прямыми. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Медленно опустите руки и ноги на пол. Отведите носки ног на себя. Поднимите руки, голову и плечи вверх. Удерживайте положение некоторое время. Кисти находятся над плечами. Голову подавайте немного вперед. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Повторите упражнение 2 раза. Дыхание естественное.

Опустите затылок на пол. Руки вдоль тела. Положите ладони под ягодицы. Поднимите прямую левую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую правую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное.

Затем опустите правую ногу, лопатки, голову и левую ногу на пол. Сделайте то же самое в другую сторону. Поднимите прямую правую ногу вертикально вверх. Приподнимите голову. Поднимите прямую левую ногу под углом примерно 60 градусов от пола. Удерживайте положение некоторое время. Дыхание естественное. Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Повторите упражнение в одну и другую стороны 2 раза. Дыхание естественное.

Затем опустите левую ногу, лопатки, голову и правую ногу на пол. Руки вдоль тела. Положите руки вдоль головы. Начните попеременное вытягивание правой руки и левой ноги друг от друга. Потом левой руки и правой ноги друг от друга. Продолжайте попеременное вытягивание рук и ног. Наблюдайте за дыханием.

Опустите руки вдоль тела. Расслабьтесь. Наблюдайте за дыханием.

0: Практика окончена.
1: Ведорадио. Живи. Созвучий смеешься.

0: беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих. Будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему. Укрой его от врага, ищущего погубить его. Охраняй выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Веда-радио. Время любить.

оказывается, что именно характер определяет нашу судьбу. Итак, давайте приведем примеры. Например, человек добрый. Он добрый, всем помогает, соответствующий, что он получит. Более счастливую жизнь, хотя бывает так, что на него нападают завистливые люди, но он имеет меньше страданий в своей жизни. Или человек хитрый, он хитрит, всех обманывает, и он начинает смотреть на этот мир через призмы своего ума. Он думает, что если я всех обману, значит все меня обманывают. Помните, такой был фильм «Влюблен по собственному желанию»? Там и Янковский играл, и вот еще эта актриса, забыл, как ее зовут. Очень хороший фильм. Помните, когда ее обманули, продал спекулянт ей продал кофточку? Она пришла домой, говорит, вот кофточку купила, разворачивает, там какие-то штаны рваные, ритузы какие-то. Он говорит, ой, она, наверное, ошиблась. Она, наверное, стоит там, сейчас ждет, волнуется. Можно подумать, что она ненормальная, но на самом деле она чистая. Это чистота. То есть, чем чище ум, тем меньше человек видит негативные вещи вокруг себя. Он очень доверчивый. Таким образом, мы видим, что люди сейчас называют таких людей глупцами, там, простачками, чудаками и так далее. На самом деле, они еще не так осквернены. Еще был очень прекрасный фильм «Форрест Гамп». Кто смотрел? Вот этот фильм, на самом деле, режиссер сам не понял, о чем снял. Очень глубокий философский фильм. Там очень глубокая философия. Все считали, что он дурачок, но он был очень чистым человеком. Он все понимал буквально. Если он дал слово, он выполнял. Помните? Он мог бы с этими деньгами остаться, но пришел родителям, отдал этого погибшего своего друга. И смотрите, как судьба его поднимала. Никто не мог понять, почему дурачку так везет. Он стал миллионером, он был не привязан к этому. Он искренне любил всех окружающих. Он вот так он осуждал. Вот стоит человек, кричит почему-то, ругается на всех. Зачем ты надел на себя американский флаг? Он никак не может понять, в чем он ругается, в чем проблемы. Вот таких людей считают дурачками, странными. Но на самом деле это чистые люди, которые еще не осквернили свой ум. Таким образом мы видим мир через призму своего ума. И соответствующий строится определенный тип мышления. И как можно понять... Как, например, карма работает? Если человек обманывает всех, и он заключает сделку, например, с другим каким-то человеком, ну, по бизнесу сделку заключает, и тот ему предлагает варианты, обещает, и почему же он попадается на то, что его обманывают? Почему? Потому что он не видит в нем замануху, как говорится. Он, жадность иногда бывает так, что ослепляет человека. Если ты сам жадный, и ты попадаешься на жадность другого человека. Но Веда говорится, что не нужно доверять своему уму. Ум может вас обмануть, чувства. Например, девушка встречается с парнем. Парень может притворяться очень хорошим человеком, дарить ей цветы, любить ее, проявлять ей знаки внимания. Я однажды в метро в Петербурге видел такой случай. Зашла девушка с парнем, и сидел такой пьяненький дедушка. Ну, пьяненький немножко так прикимарил. Он подошел так к нему, за шкирку его взял и откинул. И посадил свой мадам. Она очень так довольно села. Это означает, что через некоторое время, когда чувство успокоится, он будет точно так же ее швырять за шкирку, как он сейчас этого деда кинул. Понимаете? Как он относится к другим, так же потом будет относиться к тебе. Но она сейчас охвачена тем, что он ей служит. И она считает, что вот этот человек самый лучший для меня. Кто попадался на этом когда-нибудь в жизни? Ну, я думаю, что многие попадались. Я вот попадался. Потому что, когда нам что-то нужно от другого человека, мы прикрываемся свои негативные качества характера. А когда нам нужно, когда мы добиваемся своего, все начинает вылезать наружу. Поэтому очень важный момент. Нужно посмотреть, как этот человек относится к другим, а не как к тебе. То же самое по работе. Сделку заключаете с кем-то, нужно узнать точно. Как и кого он обманул, и когда, и где. Надо справки навести. А не что он там тебе поет. Итак, ум может нас затянуть в ловушку. И чистым людям очень сейчас тяжело стало жить. Почему, спрашивается? Потому что они не могут адаптироваться, они не могут понять, почему столько грязи-то вокруг. И раньше таких людей защищали. Чаще всего они были под защитой, это обычно люди ученые, им давали знания. Поэтому ученым давали знания не только профессии своей, им давали знания моральных норм, вырабатывали хорошие качества характера.

Господь, он просто его слушает и смеется. Ну, как родитель, когда ребенок начинает жаловаться на какие-то глупости, да, ребенка же, это же прям вообще реальность. А эти родители знают, это же детские все. Хорошо. И он просто слушает, улыбается. Но теперь Господь, он его слушает первую главу полностью, во второй главу начнет говорить. И сразу начинает говорить о душе. Почему он говорит? К более высоким, сложным аспектам духовного знания. То есть сначала буквально. Сначала он будет понимать, что это душа. Пока ты не поймешь этого, нет смысла все остальное открывать, потому что такие знания здесь будут открывать. Человек, если не обладает этим знанием, все остальное будет закрыто с ним. Просто красивые какие-то слова там. Словопение, может быть, какие-то диалоги хорошие, такие будут интересны, но суть человека. Например, как говорится, если вы хотите понять, что имел в виду Господь в Бхагавад-гите. Три раза нужно прочитать Бхагавад-гиту от корки до корки. И только на третий раз вы поймете одну вещь. Ничего не знаю. Оказывается. Вы это очень искренне и смиренно прям примите. И вот только с этого момента она начнет себя открывать. Все, с этого момента будет глубокий, там между строк будет видеть, что он имеет в смысле. То она говорит о душе здесь как раз. Но даже если ты думаешь, что душа или признаки жизни постоянно рождается и навеки умирает, у тебя все равно нет причин для скорби, могучей руки Арджуна. Тот, кто родился, непременно умрет, а после смерти снова появится на свет. Это неизбежно. Поэтому исполняй свой долг. Ты не должен предаваться скорби. Вначале все сотворенные существа находятся в непроявленном состоянии. На промежуточном этапе творения они проявляются. А после уничтожения Вселенной вновь переходит в непроявленное состояние. Так стоит ли оплакивать их? Одни смотрят на душу, как на чудо. Другие говорят о ней, как о чуде. Третьи слышат, что она подобна чуду. А есть такие, то даже услышав о душе, не могут постичь ее. Ты дальше подаваться еще определение разные. Ну, мы о самой сейчас суде поговорили. То есть я неизменный, не меняюсь. Можете это прямо понаблюдать внутри. Мы с детства внутри не поменялись как личности. У нас, может быть, интеллект поменялся, да? Может быть, какие-то понятия жизни мы можем поменять в зависимости от информации, которую мы получаем через чувства. Но сам я как личность неизменный. Я не постарел, не помолодел. Я какой был, такой остался. Даже если пожилые и старые люди, но внутри они всегда молодые. Они это чувствуют. Не могут всем сказать, потому что люди не верят в это.

этом ведической традиции это знание, оно было очень уважаемо и ценилось, но не использовалось людьми, которые сами строят отношения, оно использовалось теми, кто устраивает отношения. Сейчас нету колеса. Ну, представьте, что женщина уже влюблена, и что? И она приходит и говорит, скажите, у нас есть совместимость или нет астрологическая? Олег Геннадьевич Тарасунов говорит, если вы будете составлять совместимость людям, которые уже находятся в отношениях, то либо вы им жизнь испортите, либо они вам однажды ее испортят. Поэтому не обращайтесь к астрологам на предмет совместимости. Если касается вас, не спрашивайте, какая у меня совместимость. Я не буду отвечать на этот вопрос. Но если вы уполномочены или каким-то образом обладаете квалификацией как наставник или психолог, для того, чтобы помочь другим, и вы говорите, люди, о которых я вас спрашиваю, они еще не знают, что я спрашиваю. Это моя клиентка или моя подруга, и молодой человек, которого я тоже хорошо знаю, на мой взгляд, он очень милый человек. У меня есть идея как-то познакомить их, устроить их общение. И просто, чтобы мне не тратить зря силы и время, и чтобы не вовлекать людей, не знакомить людей, которые потом будут из-за этого страдать, что я их познакомила. Я хочу вас спросить, они совместимы? Вот это единственный, пожалуй, случай, когда можно пользоваться безопасно этим знанием. Оно не предназначено для личного пользования, что просто жена приходит такая на 37-м году жизни, и вдруг она поняла, что она не удовлетворена в близких отношениях. Он говорит, посмотрите, пожалуйста, там мы с мужем совмещаемся. Я говорю, это вы мне расскажите после 15 лет брака? Не, ну я так спрашиваю. И обычно я говорю, знаете, женщины, ну это не ваш случай, конечно, женщины приходят и задают такой вопрос, когда у них уже есть кандидат. Но это не ваш случай, не ваш случай. Тишина. Заканчивается консультация. Ну, спасибо. И, в принципе, я так ничего нового особенно не узнал. Это означает, что он разочарован. То, что хотела узнать, не узнала. Справку не получила на развод. Я говорю, да, пожалуйста. Уже встает, берет сумочку. А вы не могли посмотреть там еще одни данные? Тын-дын. Да. Еще одни данные там на совместимость, понимаете? Не ее случай. Это ничего серьезного, мы с человеком просто работаем, ничего, вы не подумайте. Все. Я говорю, не, я не подумал. Сразу не подумал. Как только вы зашли, уже не подумал. Да. Поэтому есть знание, и это знание эффективно. Гораздо эффективнее, чем экспериментировать. Да. Но это знание не предназначено для людей, которые сами строят отношения. Но предназначено для тех, кто помогает другим строить отношения. А это, в принципе, несуществующая категория сейчас в обществе. А может быть, одна передача, где там такая сваха сидит и там сидят за столом. Как это называется, передача? Давай поженимся, да. Я бы там не хотел участвовать в качестве астролога. Немножко странные вещи происходят.

0: чего состоит судьба человека? Судьба человека состоит из двух составляющих. Судьба каждого из нас состоит из двух составляющих. Первое – это нереализованные желания. Я хочу выйти замуж, хочу выйти замуж, хочу. Не получается. Не получается. Вот те, кому я нравлюсь, мне не нравится. А те, кто мне нравится, меня обманывают вообще. Безобразие. Но желание остается?
1: Остается.
0: Все, оно зафиксировано в тонком теле ума. И пока не выйдешь замуж, никуда отсюда не денешься. Может быть, не в этой жизни, но все равно. Раз желание было, все, оно зафиксировано. Понятно? Поэтому, дорогие друзья, успокойтесь. Все наши желания сбудутся. Несомненно, все. Вот вопрос в том, когда. Бывает такое, замечали в жизни, оно начинает сбываться, когда уже не надо. Но оно все равно будет сбываться, потому что, знаете, точно похоже, я часто езжу, и вот я не знаю, у нас вагоностроительная промышленность иногда допускает интересные такие вещи. Есть вагоны, в которых уровень громкости радио не регулируется. И это вот очень похоже на эту ситуацию. Заплатил, да, за услугу, получи, наслаждайся. Выключить невозможно, там какую-то ахинею ждает. Наушники там спасают, я езжу все время с наушниками. Вот так же у нас по поводу желания. Если мы чего-то когда-то хотели, очень сильно, оно начнет, рано или поздно начнет происходить. Но не всегда то, что тот момент, когда оно начнет происходить, оно будет нам нужно уже. Но оно просто начнет. Поэтому Веда говорится, первое, что должен человек, разумный человек, научиться делать, научиться правильно желать. Потому что вот эти желания ненужные, чтобы ты сдох. Понимаете, вот сильное желание, проклятие называется, оно выполнится. Но когда? Может, этот человек в этот момент будет нужнее вам всего, этим помрет. Вот, хорошо. И второе, из чего состоит наша судьба. Первое – это нереализованные желания, которые ждут благоприятного момента, чтобы реализоваться. И второе, из чего состоит наша судьба – это результаты наших действий здесь. Мы все здесь совершаем действия, причем совершаем их постоянно. Каждую секунду мы что-то делаем. И в зависимости от того, каким изменениям приходит окружающая среда в результате наших действий, мы получаем либо благоприятный результат в свою судьбу, либо неблагоприятный. То есть если своими действиями причиняем другим людям или окружающим нас живым существам страдания, то мы в ответ что получим? Тоже страдания. Если мы своими действиями приносим другим людям счастье, или другим живым существам, счастье наполняем жизнь, счастье полнотой, то те же самые результаты придут в нашу собственную жизнь. Поэтому у вас было время, когда вам везло? Было, когда вам было хорошо? Кто вот нам? Ну, мы сами, больше никто. Теперь дальше. Было периоды, когда становилось прямо скажем, трудно. Кто в этом виноват? Тоже мы сами, никто больше не виноват. У нас, правда, в это время чаще всего Бог виноват, да? Бог покарал. У нас такой Бог, значит, суперский. Его можно только бояться. Как его можно любить, когда он постоянно карает нас? Не пойдет ни за что. Нас никто здесь не карает и никто не поощряет. Понимаете, в зависимости от того, что мы здесь делаем, то мы в результате получаем. Поэтому, когда нас судьба щелкает по носу, что-то винить, кроме себя, здесь некого. Потому что нам вернулось то, что мы когда-то в эту вселенную отдали. Вот и все.

Дело в том, что у людей, у нас с вами, есть два представления времени. Одно представление времени – это время внешнее, физическое время, когда просто все идет вперед от прошлого к будущему. И на основании этого физического времени, собственно говоря, выстроено все представление о жизни. То есть человек живет, он растет, общество движется куда-то вперед. И человек фактически проходит через различные этапы эволюции. Общество проходит через различные

Момент очень важен. Мы с большим удовольствием думаем, заглядываем в будущее. Мы имеем очень такую стойкую тенденцию смотреть в прошлое. То есть люди смотрят в прошлое. Когда они смотрят в прошлое, то они испытывают определенные очень сильные эмоции. Люди благородные испытывают благодарность. Люди неудачливые испытывают сожаление. Они, например, думают, вот если бы я сейчас перенесся бы в 20 лет, как на 20 лет назад, или хотя бы на 5 лет назад, я бы все сделал по-другому, верно? Большинство людей, они таким образом чувствуют. Но я вас уверяю, если бы вы перенеслись бы на 5 лет назад, вы бы сделали бы то же самое. Потому что именно сейчас, в этот момент, мы делаем то же самое, что делали тогда, совершаем те же самые ошибки. То есть мы думаем, что если нам дадут еще время, то мы сделаем что-то замечательное. Но прямо сейчас, прямо в этот момент, мы делаем все то же самое. И также человек думает, что вот в будущем его ждет прогресс. Но вот есть интересная вещь. Я хочу вам сообщить одну тайну сегодня. Вы знаете, что у времени есть одна интересная особенность. Дело в том, что время представляет собой петлю. То есть время, вот это физическое время от прошлого в будущее, это время, оно существует в представлении человека. Но оно, его не существует во Вселенной. Вселенское время представляет собой петлю. Что это значит? Это означает, что в будущем с нами происходит то же самое, что происходило в прошлом. То есть время есть цикл. То есть есть цикличность, она проявляется в нашей жизни. Она проявляется, например, в том, что вот мы сейчас находимся, у нас сейчас вечер, верно? У нас вечер. И скоро наступит ночь, потом наступит следующий цикл. Будет опять утро, будет опять вечер и будет опять ночь. Вот это время. То есть мы его реально воспринимаем именно в виде цикла. Есть годичные циклы, суточные циклы, есть жизненный цикл. И таким образом мы постоянно переходим с вами из одного цикла в другой. Вот такие у нас отношения со временем. У нас нет времени от прошлого к будущему. У нас есть время из одного цикла в другой цикл. И вот весь вопрос заключается в том, смотрите, сейчас очень важный момент. Наше будущее определяется тем, каким образом мы относимся не к тому, что будет через 20 лет, не к тому, что было какое-то количество лет назад, а наша с вами судьба, она определяется тем, как мы отнеслись вот к этому циклу, к одному дню. Именно этот прожитый день определяет то, как пройдет наш жизненный цикл, как пройдет вся наша жизнь.

Какое самое важное слово в жизни, которое человек должен понимать? Слово «Бог». От этого слова зависит развитие всей цивилизации. В какую сторону она пойдет? Также это касается любой семьи и любого индивидуума человека. Теперь смотрите внимательно, чтобы не было голословно. Какие ваши отношения с Богом? А потом посмотрите на вашу жизнь и увидите связь. Вот как, как вы относитесь к Богу, вот так же вы относитесь к жизни. Точно так же. Разницы никакой не будет. Если для кого-то вообще Бог не существует, значит, у этой жизни тоже ценности нет больше. Она обесценивается. Есть другой критерий, как понять отношение к жизни, как оно относится к деньгам. То же самое. Это практически сторона, практическая сторона. Потому что именно деньги, на деньгах основывается материальное существование. Как он к деньгам относится, так он и к жизни относится. Что он хочет больше денег заработать, вот так он к жизни относится потребительски. Или он хочет пожертвования делать, благодарностью заниматься, вот так он к жизни относится. Или он хочет прятать эти деньги от других, вот так же и к жизни относится. Он эгоист. Он думает только о себе. Но слово «Бог» определяет направление, куда идет человек, семья или цивилизация. И вот детям нужно дать это направление. Бога не понимают без слов, без объяснений дети. Это установлено наукой всего мира, как уже доказано, как аксиома, что каждый ребенок рождается с врожденной любовью к Богу, верой. Или, как сказал один философ другим языком, если человек любит природу, он верит в Бога. Практически все дети без исключения обожают природу. Это потом уже утрачивается позже, опять же, в соприкосновении с какими-то меркантильными интересами взрослых, которые их воспитывают на другой лад. Но заметьте, пожалуйста, когда ребенок расстается, не только ребенок, любой человек, будучи ребенком, расстается со своей второй реальностью и становится, так сказать, взрослым и реально мыслящим, внутри он остается неудовлетворенным и разочарованным, и немножко обиженным на жизнь в результате того, что этот мир покинул его. Розовый. Мир мечты. Все мы с вами обижены на жизнь, посмотрите внимательно. Потому что вторая реальность наша, наше детство ушло от нас. Безвозвратно. И зачем оно было? Если мир только на деньгах держится, зачем тогда все? Если все покупается и продается, зачем все это? У нас у всех есть осадок после этого, потому что мы потеряли это в детстве. Благодаря воспитанию взрослых, здравомыслящих, трезвомыслящих людей. Здравый смысл выкиньте на помойку, говорится. Здравым смыслом не все можно понять. Лишь только некоторые вещи. А все остальное нужно понять сердцем. Вы не сможете вести здравым смыслом, что такое мать, что такое любовь, что такое Бог. Это сердце.

из перламутра и агата, из задымленного стекла, так неожиданно поката и так торжественно плыла, как будто лунная соната нам сразу путь пересекла. Ганга, Ганга, приди, Ганга, повторяли мудрецы. Хара-хара-ганга, джая-маха-ганга, застывал звук в каждой капле росы.

Земля дрожала от накатывающего бремени. «Джая Ганга Шри, Джая Ом, Джая Ганга!» разносил ветер гимна святых среди лесов, и скалы вторили каждому священному слогу имени. Эфир сгущался над сумерками на неземной высоте. Белая пелена велась меж звезд. Созвездия цеплялись за ниточки ее подола. «Пожалуйста, спустись!» — шептало все пространство. Звук трех миров вошел в унисон мольбы и надежды. От новорожденного младенца до полубога в сердцах простых людей восходила вера жемчужным повекам. «Я разобьюсь!» — воскликнула она. «Стоит мне бросить отсюда даже взгляд на предначертанную даль, как взор разбивается о скалы, платы и твери застывших вод. О, Мата, ты сильнее любых гор материального мира, — говорили боги. Все разойдутся перед тобой, только пойди навстречу этому миру. Он погряз в скверне грехе и невежестве. Пожалуйста, будь милостива, очисти своим присутствием сознание людей во благо всех живых существ». Откликнись на молитвы. Волны причинного океана содрогнулись. Никто во всех трех мирах не знал, не слышал и даже не догадывался о желании, которое Кришна снял с венчика лотоса сердца своей преданной. Чистая, как утренняя капля росы, прекрасная, как жемчужина океана, но невозможная, как бархатный снег лета. «Скажи», — прошептал Господь, — «просто скажи им, но, Кришна, что я скажу? Что я хочу быть супругой того, кто дал обет быть обрученным лишь однажды? Когда занято мое место, о чем я могу еще желать? Не волнуйся, не плачь, не труди, силы сягших и сердце не мучай. Ты жива, ты во мне, ты в груди». Как опора, как друг и как случай. Добрый путь ваша связь, ваша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, ты посмотришь на все по-другому. Ее вздох, выдох, решимость и взгляд наполнили мужеством собравшихся. Я снизойду, но лишь навстречу тому, кто не испугается моей мощи. Я буду нести с вершины миров, и тот, чья рука не сломится, протянувшись мне навстречу, будет благословлен силой и преданностью моей жизни. И есть среди вас желающие разделить со мной такое путешествие? Замерло собрание. Но уже мгновение спустя звенел в ушах полубогов новый гимн. «Хар-хар Махадев! Хар-хар Махадев!» Ни острием ножа, ни оружием божественного происхождения, ни силой мантры разрезала Мата пространство. Но горящим пламенем любви ее несло течение в руки к возлюбленному. Она ворвалась в крохотную вселенную, не заметив, как подол зацепил небосвод, придав луне мерцающего блеска. По стержню всех миров она неслась за Гималаем. Еще мгновение, одна капля, и поверхность будет гранитной твердью. Она разобьется на тысячи лучей. «Пусть лучше так, чем...» — шептала она. «Быть!» — поток воздуха забивал слова «без...» «Тебя!» — прервал ее Шива, подставив голову к ее стопу. Нежнее молока стало ее сердце. С великим смирением и состраданием она растворилась на его руке, не смея причинить какого-либо беспокойства. Добрый путь, наша связь, наша честь не под кровлею дома. Как росток на свету распрямясь, я смотрю на все по-другому. Серебряная луна взошла над Кайлашем. Пушистые хлопья спустились на землю. Люди замерли, прислушиваясь к возрастающему звуку, который обволакивал скалы со всех сторон, подобно скрежету жемчуга от зеркала. Странное чувство будоражило народ, но не пугало. Оказалось, предвещало встречу с чем-то воистину загадочным и нежным, как лунный свет, как хрусталь, как первый снег.

0: постулаты современной медицины. Послушайте, очень интересный вопрос. На чем основывается современная медицина? Человек существует отдельно от окружающей среды. Это произошло со времен Декарта и Ньютона. То есть, когда появился материализм. То есть, когда церковь отделили от государства. То есть, в те времена это начало происходить. И, как бы, ученые стали думать, что вот это просто человек, и он, как бы, отдельно от окружающей среды. То есть, он никак с ней не связан. Следующая вещь. Сохранение здоровья – это борьба врачей за здоровье пациента. Борьба. Борьба, вот это хорошее слово. И 99 средств лечения и 1% профилактики. Вот реально, это факт. То есть 99 уходит сил, чтобы просто вылечить человека. Профилактика, и как говорят врачи сейчас, если есть лучше профилактика, чем медицинская практика. Вот это очень важно. И как доктор Труснов, он очень шутку у него сейчас такая появилась. Он говорит, я вам как доктор гарантирую, вам здоровья хватит до конца вашей жизни.
1: Есть такой анекдот. Больному нужен уход врача. И чем дальше уходит врач, тем больше больному.
0: Смотрите, третья вещь очень интересная. Чтобы помочь больному, нужно поставить диагноз. Поразительная вещь. 80% диагнозов неправильно. Затем лечение, в основном химия с побочными эффектами. Это вот те факты, которые нереально существуют. И сейчас задумываются действительно о методах современной медицины. То есть это медицина, которая просто поставлена на рельсе бизнеса. И совершенно не... Вот эти 80%, это значит, что такое? А одни ученые, они как бы под страхом там риска, они стали вскрывать трупы умерших людей. И то есть видели, что вот, вот эти диагнозы, от которых человек умер, совершенно лечили от другого. Вот такие вещи страшные. И четвертая вещь – болезни – это враги, которые мешают нам наслаждаться. Необходим постоянный прогресс в борьбе с болезнями. И что происходит? Возникают новые лекарства и новые болезни. Вот эта гонка, в которой как бы, люди никогда не победят. То есть это вот такая вещь. Приспособление микробов к препаратам. Слышали? То есть они как бы выживают в любых условиях. То есть смотрите, очень важная вещь здесь. Болезнь – это враг, который мешает мне наслаждаться. То есть совершенно противоположная вещь. Болезнь – это учитель, который пришел меня чему-то научить, или болезнь – это враг. И вот такая таблица, смотрите. Продолжительность, что влияет на продолжительность жизни человека. 50% – образ жизни. То есть какой образ мы ведем в жизни? Здоровый или нездоровый? Чем мы питаемся? В какой атмосфере мы живем? Какое общение у нас есть? Это тоже все образ жизни. 20% – наследственность, 20% – экология и 10% – здравоохранение. То есть, смотрите, огромная часть, половину зависит от образа жизни. То есть туда входит наша психика, наше состояние, эмоциональное состояние. Вот такая очень интересная вещь. Я, к сожалению, не знаю, откуда эта статистика, но вот она очень реалистична, мне кажется, да?

значит перестать жить бездумно и торопливо, ведь эти минуты, наполненные до краев, неповторим. Не думать целыми днями, что думают о тебе другие, быть включенным, чутким, идти, а не проходить мимо. Устав быть вечно обманутым, взять и всерьез поверить, обходить тупики, везде искать двери, не кидать камни проклятий врагам, а следа попытаться, просто попытаться увидеть в каждом его свет. В тот момент, когда рокот ума затих, сказать хватит зависти и порадоваться победам других. После долгой ссоры первым прошептать прости и просто расплакаться от переполняющей тебя радости. Забыть плохое, что сделали мне другие, простить их. Забыть хорошее, что я сделал для других. Помнить, что каждый прохожий в груди вечность несет, и никогда не забывать о том, ради чего это все.

молитв, рвануть из плена привычек наружу. Каждый живая книга и каждый как воздух нужен. Не душить за ошибки, а пытливо смотреть в самую душу. Не красота решает, кого мы любим и с кем учтивы. Любовь решает, кого мы считаем красивым. Быть здесь сейчас, но помнить, что ты не здешний. Не думайте себе хуже, а думайте себе меньше. Среди внешней суеты видеть глубинную суть и всегда выбирать самый трудный, опасный путь.

0: Здравствуйте, Максим. Спасибо за вашу заботу о нас. У меня к вам вопрос. Как объяснить людям, что сторонники общества сознания Кришны не идолопоклонники? Например, моя мама недавно прочитала книгу о путешествии Христа в Индию, но там говорится о том, что Иисус говорил, нельзя поклоняться идолам. Теперь не могу маму разубедить, что мы не идолопоклонники.
1: Спасибо за вопрос, но этот вопрос довольно часто возникает на стыке между христианством и ведическим путем или ведической религией. И, видимо, основной причиной для такого рода вопросов является тот факт, что в храмах следующих ведической традиции осуществляется поклонение Господу в образе различных скульптурных форм. И в христианстве, насколько я знаю, по крайней мере, в Ветхом Завете есть неоднократные упоминания о том, как Моисей и другие пророки боролись с такого рода поклонением различным воплощенным в материи или в камне формам. Но принципиальное отличие от идолопоклонничества, от поклонения в храмах следующих ведической традиции, в храмах Кришны, например, в том, что эти трехмерные формы или скульптуры являются формами трансцендентного Бога, того самого, которому поклоняются и в христианстве, и в исламе, и в других традициях мира. По тем или иным причинам в Ведах открыто знание о том, каким образом выглядит Бог, какова его трансцендентная форма. И в этих же Ведах оговаривается, что если человек изготовит эту форму, следуя определенным правилам, очень строгим правилам установки с любовью и преданностью, то Господь может согласиться принимать поклонение ему самому в этой форме. Скорее, эти скульптуры можно сравнить, ну, скажем, с почтовыми ящиками. Если почтовый ящик установлен авторитетной почтовой службой, тогда все письма, которые будут класться в этот почтовый ящик, будут отправлены адресату. В то время как, если я решу сам свой собственный почтовый ящик поставить, то, конечно же, эти письма никуда не дойдут. И точно так же в ведической традиции существуют эти формы Бога, которые изготовлены, как я уже сказал, согласно очень строгим правилам описания в шастрах или священных писаниях. И когда поклонение ему осуществляется согласно этим правилам священного писания, то сам Господь соглашается принять поклонение в этой форме. И основой философской такого рода традиции является тот факт, что Господь присутствует повсюду. И поэтому Он может, откликаясь на желания своих чистых преданных, чистых последователей и верующих, которые хотят служить Ему, может принимать поклонение в любой из своих авторитетных форм. Что же касается идолов, то под идолами нужно понимать поклонение кому-либо еще, кроме Верховного Бога, кому-либо еще, который обладает какой-то силой в этом мире, но эта сила не верховная и не является изначальной. В этом смысле поклонение, например, звездам поп-культуры или знаменитым спортсменам или политикам также является поклонением идолам. Если люди обожествляют их, и если они связывают с этими людьми успех в своей жизни. Вот мы также против такого поклонения, однако Богу поклоняться можно и нужно, и это самая главная цель жизни человека. И веды предлагают человеку, который не видит еще присутствие Бога в трансцендентной духовной форме в нашей жизни, осуществлять поклонение его авторитетной, явной, согласно священным писаниям, форме, выполненной в любых авторитетных материальных элементах. В этом отличие. На самом деле, даже в христианских храмах осуществляется поклонение иконам. Или, например, согласно христианским канонам, тот хлеб и то вино, которое предлагают Богу на алтаре в христианских храмах, превращается в плоть и кровь Христову. И я специально спрашиваю своих друзей-христиан, которые хорошо знают эту традицию, является ли это символом Христа или это сам Христос, как они считают. Они сказали мне, что это сам Христос, это его тело, это его кровь, и считают, что это просто символ, является величайшим оскорблением и богохульством. Поэтому если простой хлеб и простое вино может превращаться в кровь и плоть Христа, и люди, принимая это причастие, приобщаются как бы вот к этой традиции. Точно таким же образом изготовленные из металла или дерева или из мрамора формы трансцендентного Бога, если они установлены согласно правилам и предписаниям и авторитетным представителям Бога, также превращаются в самого Бога, и он может принимать поклонение от того, кто поклоняется ему с любовью и преданностью. И есть очень много историй, которые показывают,

Думали, что Господь, находясь в этих формах, трехмерных формах, проявленных здесь, на самом деле ведет себя как личность, и очень часто он проявляет какие-то чудеса или даже разговаривает со своими преданными, разговоры, которые не может слышать никто другой, отвечает на их молитвы, или ведет себя таким образом, что невозможно ошибиться. Да, он слышит меня, он личность, он присутствует здесь лично, он мой Господь, и между ним в этой форме, и им там, в духовном мире, нет никакой разницы.

0: А если, рассмотреть этот стих, разбить на слова, то мы получаем четыре важные ценности, которыми дорожит каждый человек. Это канкша, это желание, и каждый их оберегает. Мои желания, они самые главные. Да? Это виджаям, да, они никогда не хотят быть в проигрыше, никто не хочет быть в проигрыше. Это четыре тех зоны, которые, такие четыре животных, таких инстинкта у человека. Это желание, это постоянно быть победителем, это постоянно, постоянно управлять чем-то, постоянно иметь какое-то царство, и постоянно быть счастливым при этом. Классно. А что еще нужно в жизни? Вот эти, четыре вещи, они субъективно воспринимаются как...
1: А что в стане?
0: Быть счастливым, да. Сукхам. Эти четыре части, четыре части жизни, они воспринимаются как такие тонкие зоны, да, которые нельзя цеплять у людей. То есть, если мы хотим, чтобы какой-то человек с нами чувствовал себя максимально хорошо, счастливо, максимально удобно, то мы что должны делать для него? Мы должны удовлетворять его желание, сделать так, чтобы он выиграл. Вот, мы должны дать ему власть, по крайней мере, в отношениях каких-то, И постоянно проявлять к нему счастье. То есть постоянно улыбаться, постоянно быть хорошим с ним. Если мы четыре вещи, я когда изучал курс пиара, как общаться с журналистами, такими пресс-папье там разными, вот, то эти четыре принципа, они есть даже в пиар, в курсе пиара. Вот. Это удовлетворять желания человека, который у вас берет интервью. Да? Это, тех людей, которые к вам пришли с чем-то, с кем-то отношениями либо просьбами, да. Вот, это, это что там у нас там дальше?
1: Дозволяти йому перемагати.
0: Да, то есть, что человек, он чувствует
1: йому,
0: смак перемог.
1: Відчути йому свою вищість, так?
0: Да. Хотя бы если мы просто человеку даем победить, мы уже делаем ему очень приятно. Это вот то, что Арджуна озвучивает здесь, как те качества, которые близки очень ему. Это мое, Кришна. Кришна, это же нельзя трогать. Я же не могу быть в проигрыше, я же не могу быть не могу быть каким-то подчиненным. А как это я и подчиненный? В голове не может уложиться. Вот. У меня такое было, когда я на лекции сидел, я думал, как это я слушаю лекции? Я давать должен. Вот. А сейчас я жалею, потому что сейчас те лекции, которые есть, допустим, в записи, они достаточно уже ясны мне и просты. Мне хочется глубоких лекций. А глубокие лекции дают обычно люди, те, которые, чьи записи в интернете ты не встретишь никогда. Вот, понимаете, те люди, которые дают лекции не на запись. Вот. Не дают таких публичных лекций. Это принцип, тоже очень интересный принцип, какого-то английский какой-то такой, то ли писатель, то ли философ какой-то, он сказал, что очень такие гениальные слова, что самые разумные мысли, они приходят тогда, когда обстоятельства меньше всего к этому располагают.

Есть такой трансцендентный путешественник во Вселенной, Нарада Муни, известный персонаж в Индии. Во всех Пуранах он фигурирует, что он трансцендентный проповедник. Он быстро перемещается в пространстве, он то там появится, то тут. Он такой веселый, трансцендентный, интриги всякие духовные там плетет, в общем, он играет. И там, где он проходит, всегда какие-то вещи удивительные происходят, и благо, в конце концов, все получают. И однажды Нарада Муни явился перед одним демоном, жил демонический царь. И Нарада Муни сказал ему, чтобы он встал на духовный путь, когда одумался, стал ему проповедовать. Это так разозлило демона. Если хотите глупца разозлить, дайте ему хороший совет. Но он просто разгневается на вас. Он там стал его ругать и кричать, и пошел вон отсюда, даешь мне какие-то наставления. Я что хочу, то и делаю вообще. Не мешайся в мою жизнь, святоша. Стал поливать его бранью всякой. Он говорит, хорошо, хорошо, я ухожу, не беспокойся, ухожу. Но у меня просто к тебе просьба одна есть, не наставление. А вот просьбу, когда вы с просьбой к демону обращаетесь, он гордится. Потому что это подчеркивает его превосходство. Вы же у меня просите. Уважает. Раз ко мне с просьбой, уважает. Ну хорошо, проси, чего пожелаешь. Я добрый человек. Я выполню твою просьбу. Так, я подчеркиваю, что я выше тебя. Демонам нравится. Тогда говорит, у меня просьба к тебе. Нарада знает, как общаться с демонами. Вот когда ты умрешь... О, Боже мой, о чем ты говоришь? О чем тут это? Ну вот, то есть, когда ты умрешь и попадешь на суд к Ямараджу, богу смерти, задай ему один вопрос. Какое благо человек получает от одного мгновения общения с чистым, преданным Бога. И все, что я тебе прошу, больше ничего. Ну и какие-то глупые у тебя просьбы, нелепые вообще. И Нарада ушел. А демон про это забыл вообще. Жил греховной жизнью, какие-то годы, в конце концов, он умер, конечно же. И пришло время, он на суде у Ямараджа. И Ямарадж обратился к Читаргупте, Читаргупта посмотрел его дело. Да, шансов мало. Должен пройти через страдания адские, через очищение. Много грехов еще. И тут демон затрепетал, как этот осиновый лист, так испугался. Боже мой, может, подождите, ну у тебя, говорит, последнее слово, еще что-то может сказать, что-то хотел сказать? Да-да-да-да-да, я хотел что-то сказать, я просто забыл. Подожди, дайте мне время, минутку, вот я же должен спросить, я вот что-то слышал, сейчас, подождите, я вспомню. Да, там у меня вопрос. Ответьте мне на вопрос. Какое получает благо человек от общения одно мгновение с чистым преданным? Тут я мрачно еще удивился. Откуда такие вопросы, такой грешник? Погодите, это так просто же не ответить. Такие термины используют, которые он сам не понимает. Как же ему ответить на вопрос-то вообще? Вообще нужно прежде всего дать понять, что такое чистый преданный. А он не знает, ему нужно пройти через процесс образования вообще, что это долгие годы займет. Демон вообще этого не понимает. И Ямарадж подумал, да, попал я в историю, я должен ответить на вопрос, а я не знаю как. Подумал, да, я не знаю, нужно пойти и дальше, нужна помощь. И Ямарадж пошел к Брахме, Творцу Вселенной. С этим грешником поднялись туда и говорит, вот, заслужил ад, но вопросы задает странные. Послушай. Потому что демон более уверенно сказал, да, у меня вопрос. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Брама чуть сознание не потерял. Боже мой, кто тебе это научил вообще? Откуда знаешь такие вопросы? Это же невозможно, нужно родиться заново тебе. Не-не, пойдем к Шиве, чего более могущественного, что он ответит на вопрос? Они поднимаются к Шиве вместе с Брамой, с этим грешником. Говорит, вот феномен. В ад не можем отправить, на вопрос не можем ответить. Заслужил ад, но вопрос у него. Что за вопрос? Спрашивает Шива. И тот уже демон уверенно выступил и говорит, какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? У меня такой вопрос. Шива не знала, что сказать тоже. А где такого нашли человека? Таких демонов не бывает. Невозможно ответить на вопрос. Он ничего не поймет. Пойдем к Вишну. Они пришли к Вишну, Брама, Шива с этим грешником. Говорит, вот мы озадачены. Куда я теперь его? В ад? Не знаем. В рай? Невозможно. Мы не знаем, где найти место этой Дживи. Может ответить на его вопрос? А что за вопрос? И тут демон вышел и так бойко заявил. Какова ценность общения одного мгновения с чистым преданным? Мой вопрос. И вот тут Вишну сказал спокойно. Ценность такова, что ты должен был пойти в ад, а находишься сейчас рядом со мной на Вайкунтхе. Такая история. Из Пурана. Одно мгновение достаточно, чтобы оставить самскару, впечатление на многие годы и жизни. Это самое важное, что нужно иметь человеку общение.

Махабхарате описывается, что в прошлом воины владели искусством звука, мантр. А оружие — это были мечи, копья, луки и стрелы. Звук мантры соединялся, скажем, с луком, со стрелой, и в результате начало включаться действие ядерного оружия. Стрела действовала как ядерное оружие. Цепная реакция. То есть от одной стрелы от человека мог остаться пепел. Кстати говоря, на Курукшетре сейчас современные ученые обнаружили распад ядерный, оплавленные камни. И предположение таково, что там применялось ядерное оружие возраст примерно 5000 лет назад. В Махабхарате описывается, что 5000 лет назад на Курукшетре произошла мировая война происходила, где применялось ядерное оружие, причем люди владели луками и стрелами. Все. И мантры даются. Мантры до сих пор эти описываются. Собственно, мы можем зайти в этот раздел воинского искусства, Танруведа, древняя наука, где описываются различные виды боевых искусств, были мастера боевых искусств, и там также есть мантры. И воспользоваться этими мантрами сейчас практически никто не может. Но там написано, правдивый человек, и описывает свое качество, может взять вот эту мантру, и она будет действовать. Или есть такие оружия, которые действуют только в тех случаях, когда вы хотите сделать самое важное дело в вашей жизни. В других случаях не работают. Я приведу пример. Вольф Мессинг. Это известный человек, который мог читать мысли, мистик. Во времена Сталина, Гитлера он еще жил, Вольф Мессинг. Однажды его заключили фашисты в тюрьму. Я не знаю там точно, что случилось, но заключили в тюрьму. Ему грозила смертная казнь, потому что он был евреем. Его бы убили точно. И в той ситуации, когда он находился в тюрьме, вот этой крайней опасности, он смог сделать то, что раньше никогда не мог делать, и больше не повторял. Он заставил охранника с ключами прийти к нему, как во сне, открыть камеру, отдать ему ключи, сесть на его место. Вольф Мессинг закрыл камеру, вышел с ключами, ушел на улицу. И позже, когда он попал в трудную ситуацию, спросили, ну так вы же могли вот тогда в тех застенках спокойно выйти вообще, воспользоваться ключами, у вас же ситхи, способности. Вы же праведный человек. Говорит, нет, там были исключительные обстоятельства. Уже в этих обстоятельствах у меня нет этой силы. И психологи изучали природу героизма и предательства. Вот на примерах Второй мировой войны изучали тех и других людей, их психологию, и выяснили, что один и тот же человек в определенных обстоятельствах может быть предателем, а в других может стать героем. Это зависит от его умонастроения, от его йоги, ради чего он это делает. Если есть ценности, он герой. Если нет причины, он не может быть героем.

Самый первый пункт, который нужно уяснить всем мужчинам и женщинам, это природа мужчины и природа женщин. Все вы, наверное, знаете, в ведической астрологии есть такие планеты, как Солнце и Луна. Можете мне подсказать, Солнце – это дающая планета или принимающая? Точно, 100%. Хорошо. То есть Солнце – это дающая, а Луна – принимающая. То есть она светит отраженным светом. Согласны? Вы можете сказать, что Луна менее красива? Нет, она по-своему красива, но она более прохладная, да? Но она принимает свет Солнца, вот она сначала его приняла, а потом отразила. Это понятно, да? Так вот, женская и мужская природа – это то же самое. Мужчина, он дающая сторона, а женщина грациозная, принимающая и потом отражающая этот свет. Вот когда рассказываешь про Солнце и про Луну, это вроде как бы понятно. Но когда мы переходим к практической жизни, мы вдруг понимаем, что женщины, ну причем принимающая, это не обозначает, что только хорошая. Она может принять и какое-то, ну допустим, принять, допустим, какое-то наставление, принять даже какую-то строгость со стороны мужчины, но она должна уметь принимать. То есть ее природа, она более мягкая по своей, да, природе женщина. И Луна, ее свет более мягкий. Но попробуйте принять, если вот ваша энергия Солнца, вы направлены именно это идет как бы энергия от вас к внешнему, да, миру. А Луна наоборот, она извне принимает в себя. Если мы представим себе чайник и чашечку, да, то есть, допустим, из чайника льется вода в чашку, да, чаша это женская энергия, а из чайника мужская, да, даже физиологически мужчина дает семя, а женщина должна его принять. Если женщина начнет давать, то она на себя, конечно, может взять роль чайника, а мужчина чашки, но это будет неэффективно. К сожалению, на вот этом вот, так сказать, на этом пункте спотыкается огромное, если не подавляющее количество людей. Женщины не умеют принимать, а мужчины, соответственно, из-за того, что женщина не умеет принимать, мужчина перестает учиться давать. Это взаимная, так сказать, проблема, но, как правило, поскольку женщина, она больше связана с отношениями, то всегда лучше начинать с женщины. Каждый из обоих, и мужчина, и женщина, может способствовать изменению другого человека. То есть, скажем так, если женщина хочет, чтобы мужчина больше отдавал, на что 95% россиянок жалуются мне на своих консультациях, что они не получают от мужчин то, что они хотят. Любви, подарков, зарплаты, ну и так далее. Мужчины жалуются, что женщины их не ценят. А что такое оценить? Это принять, да? И так далее. Не ценят, не восхищаются, потому что когда вы восхищаетесь, вы принимаете энергию этого человека и говорите «да». Это то, что действительно. То есть, если, допустим, женщина, она бы научилась принимать, грациозно то, что ей дают, а она бы автоматически мужчину делала мужчиной. Вообще-то, если по большому счету, если мы скажем, что такое счастье, вот именно в отношениях мужчина и женщина, можно это очень просто выразить. Вот вы себе, наверное, даже запишите, потому что потом забудете. Женщина счастлива тогда, когда она себя чувствует женщиной. А мужчина счастлив когда, с той женщиной, с которой он себя чувствует мужчиной. Если кто-то с этим не согласен, можно будет потом поспорить. Но на самом деле, любому мужчине нравится женщина, с которой он себя чувствует мужчиной. А женщине нравится мужчина, с которой она себя чувствует женщиной. То есть фактически получается гармония. И у каждого из нас есть мужское и женское начало. Причем у женщины это начало более...

Более, по идее, должно быть более выражено, а мужское начало как бы несколько в тени. У мужчины наоборот. И вот когда мы встречаем человека противоположного пола, который признает наше, вот, наше природное начало, вот в тот момент мы как правило, счастливы. То есть для этого не обязательно какие-то, не знаю, какие-то необыкновенные действия. Иногда бывает, что достаточно очень каких-то простых вещей.

0: Да.
1: Киринага.
0: Да, терекете туннакат.
2: Киринага терекете такат.
0: Да, терекете туннакат. Киринага терекете такат.
3: Да, терекете туннакат. Киринага.

0: Шестая песня Шримад-Бхагаватам 3.14.20. Из четырех укладов человеческого общества, учеников, брамачари, домохозяев, грехастх, людей, отошедших от мирских дел, ванапрастх, и тех, кто дал обет отречения от мира, саньяси, только домохозяева находятся в полной безопасности. Наши чувства подобны разбойникам, штурмующим крепость тела, а жене отведена роль командира гарнизона в этой крепости. И потому всякий раз, когда чувства атакуют тело, никто иной, как жена, спасает крепость тела от разграбления. Никто не может полностью избавиться от сексуальных желаний, но тот, рядом с кем находится законная жена, сумеет устоять перед натиском чувств. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Ну, это я еще не дочитал, но хочу вставить свои там 5 копеек, что иногда такая идеализация происходит. Знаете, вот там духовная жизнь, это там раз в месяц там, для зачатия детей, а лучше раз в год или в 2. Вот. Но реально это каждый человек выбирает сам. То есть есть наставления такие, если, ну, минимум это такое, это должно происходить просто в браке. Ну, вся вот эта половая жизнь должна просто в браке происходить. Ну, это, по-моему, и так очевидно для любого человека, что, в принципе, было бы неплохо, что, ну, чтобы никто никому не изменял. Потому что от этого одни проблемы. Если люди чувствуют, что это, ну, их отвлекает, они начинают заниматься этим, ну, как-то реже. Вот. И здесь говорится, что мужчина, он, ну, склонен совершать такие победы, ну, по причине, вот так голова устроена, да? Ему нравится кого-то завоевывать. И целомудренная девушка, это та, ну, жена имеется в виду, да? Это та, которая спасает его от разрушительного урагана его чувств. То есть она является тем клапаном. Ну и, соответственно, и для нее он является также тем клапаном, через который весь этот пар выходит. Это такой важный момент, потому что, ну, не знаю, рассказать эту историю, не рассказать. Такая интересная история. Я первый раз увидел Гопала Кришна Госвами Махараджа, духовный учитель такой. А я познакомился с преданными, ну, месяц, может, 2. Я поехал в Ярославль, и меня этот вопрос очень волновал. И там была какая-то встреча, сказали, ну, вы можете все зайти из вот этого вашего города, Череповца, зайдите туда и пообщайтесь с ним. Ну, кто-то что-то... никто даже не успел ничего спросить. Вот. Говорят, есть вопрос? Я говорю, у меня есть вопрос. Так, я говорю, сексом-то можно заниматься или нет? Тут у меня, вот я не мог понять вообще, то есть какая-то фантасмагория. То есть какие-то люди, явно человеки все обычные, 2 руки, 2 ноги, 2 уха, как бы в глазах огонь горит, да? Но как бы такие все, нет, это у нас нельзя. Чего нельзя? Я не понимаю, что значит, ну, а как, а, ну, а как? Вот, а вот как? А вот здесь вот написано как. Вот. Тот, у кого есть хорошая жена, не станет нарушать покой общества и совращать целомудренных девушек. Но без добропорядочной жены мужчина превращается в неисправимого распутника и нарушителя общественного порядка. Если только не является квалифицированным брамачари, ванапрастхой или саньяси. Если брамачари не прошел строгую систематическую подготовку под руководством опытного духовного учителя и не зарекомендовал себя как послушный ученик, этот так называемый брамачари непременно падет жертвой вожделения. История знает великое множество примеров подобных падений. Падали даже такие великие йоги, как Вишвамитра. Он сидел в Гималаях и очень мощно медитировал.
1: Соблазнила женщина.
0: А его Менака, по-моему, соблазнила. Какая-то там с райских планет. Апсара, да, такая. Ну, у нас сейчас много всяких ходит апсар. То есть это невозможно удержаться будет просто. Однако грехастха находится в безопасности, поскольку с ним всегда рядом его верная жена. Половая жизнь является причиной материального рабства, поэтому она запрещена в 3 ашрамах и допустима лишь в грехастха-ашраме. Грехастхи же ответственны за то, чтобы производить на свет первоклассных брамачари, ванапрастх и саньяси. Мощно, да, так? Ответственны за то. Ну, то есть, если не будет нормальных родителей, откуда возьмутся нормальные дети? Знаете, ну, сложно. Иногда кажется, нужно взять какие-то духовные книги, пойти на площадь и прямо так мощно вообще запроповедовать, чтобы все бросили курить, пить, есть мясо. Ну, извините, человеку 40 лет, он всю жизнь курил, пил, ел мясо. С каких рыжиков он вдруг это все бросит? Даже если он это сделает, насколько реально изменится качество его характера? Насколько он изменится?

У нас есть чувства. Здесь нарисованы 5 познающих чувств. Есть еще 5 действующих, но они для нас не так важны сейчас будут. 5 познающих чувств. Это обоняние, вкус, зрение, осязание и слух. У них есть органы соответствующие. У обоняния это нос, у вкуса это язык, у зрения глаза, у осязания кожа и у слуха уши. Есть что-то выше них. Это ум. Или на санскрите будет называться манас. Его называют иногда 6-м чувством или центром деятельности чувств. То есть название разное, но функция от этого не меняется. Чтобы мы говорили на одном языке, мы сейчас договариваемся о понятийных терминах, о понятийном аппарате, которым мы апеллируем. Я под словом «ум» в нашем семинаре буду иметь в виду ту часть психики нашей, которая отвечает за различение объектов по принципу приятное или неприятное для чувств. То есть приятное. Володя Слепцов на ваших встречах говорил об этом. То есть ум принимает приятное для чувств и отвергает неприятное для чувств. Ум – это сознание, сосредоточенное на материи. Сознание, сосредоточенное на материи посредством 5 вот этих познающих чувств. Понятно, да? Все с этим, я думаю, более или менее знакомы. Над умом у нас что? Разум. Чем отличается? Отличается тем, что критерий анализа немножко другой. Разум анализирует по признакам полезного и вредного. Полезного и вредного для чего? Один из существенных моментов, который характеризует разум. Разум – это часть психики, которая отвечает за целеполагание. Это очень существенный момент. Чувства не ставят цели. Если вы выходите, например, на улицу, вы вынуждены чувствами реагировать или воспринимать реальность. Вот стоит машина, вы вынуждены ее видеть, правда? То есть чувства не выбирали себе машину как цель. Она просто стоит, вы ее видите. Она заведется, вы ее услышите. Вы вынуждены будете это сделать. Правда? Просто вынуждены. То есть чувства так или иначе бессознательно реагируют на то, что им представляется перед их, ну, образно говоря, взором. Но разум выбирает, разум ставит цели. Поэтому мы говорим, что есть люди умные, но неразумные. Умный человек, у него много поступило информации от чувств. Он ее может даже хорошо складировать в своем, так сказать, по полочкам разложить. Но это не факт, что человек разумный. Разумный – это тот, кто ставит цели и умеет их достигать. То есть умеет разрабатывать стратегию достижения цели. Это разумный человек. Он может быть даже и не очень умным, как Шерлок Холмс. Знаете, его Ватсон спрашивает, вы что, не читали там... Кого он ему сказал? Того-то не читали. А Шерлок Холмс говорит, а зачем мне его читать? Он мне не нужен. Для моих целей эта информация лишняя. У меня есть в моем...

порядка 150 лет идут всевозможные эксперименты в области парапсихологии, которые показывают, что в нашем физическом теле существует нечто, что работает не по физическим законам, более того, нарушает эти физические законы. Этими экспериментами занимался бывший коллега Дарвина, некто Уоллес, известный биолог, вот, который в 1911 году получил Нобелевскую премию, был представителем Королевского научного общества в Англии. Со своим другим коллегой, известным физиком Круксом, они проводили всевозможные эксперименты, такие парапсихологические, когда один из медиумов по имени Хьюм играл на аккордеоне, который висел в воздухе, и он управлял им на расстоянии. Вот, также Пьер Мария Кюри, известные очень люди, проводили известные опыты в области парапсихологии, вот, когда они в присутствии 20 известных физиков, 5 из которых были нобелевскими лауреатами, они демонстрировали, когда, как этот медиум силой своего ума, силой своего тонкого тела заставлял в воздухе левитировать тяжелый дубовый стол. Вот. Было много разных таких экспериментов. Я рассказывал также о наших отечественных медиумах, этих экстрасенсах, Мендель Кулагина и другие, которые умели на расстоянии при помощи какой-то, так сказать, вот нефизической субстанции воздействовать на физическую субстанцию, когда они на расстоянии телекинезом передвигали разные предметы, вращалась стрелка компаса, при помощи силы их мыслей передвигали спички по полу или на расстоянии, они зажигали огонь и так далее. Вот, и все это говорит о том, что кроме физического тела есть еще особый такой элемент, который не видим, и которые воздействуют на материю по неизвестным нам пока законам. Итак, есть физическое доказательство самого материального тела, и также есть экспериментальное доказательство существования тонкого тела. Как насчет сознания, души? Все духовные традиции мира говорят о душе, а что по поводу души говорит сама наука, мнение науки каково? Научные доказательства отдельного существования души от тела тоже имеются. Вот когда я рассказывал о природе человека, я приводил пример с слепой женщиной в Вене, когда она в момент клинической смерти обрела все свои чувства. Она сроду ничего никогда не видела, у нее был атрофирован зрительный нерв, а при клинической смерти она вышла из тела и увидела все. Потом, когда ее реанимировали, она опять потеряла зрение, но память об этом сохранилась, и она писала, что она видела. Это были очень точные свидетельства. Она писала, как выглядели доктора, что они делали, хотя она в этом состоянии была фактически мертва в клиническом состоянии смерти. Но сознание, душа существовало отдельно. Также я во время по реинкарнации рассказывал о экспериментах Иэна Стивенсона, то есть этот феномен ксеноглоссии, когда люди в этой жизни начинали говорить на языках, с которыми они не были знакомы в этой жизни. Это все говорит о том, что их сознание или душа когда-то существовало в другом месте, и этот опыт прошлого, он сохраняется при определенных обстоятельствах, он может активизироваться, выходить наружу. То есть эксперименты показывают возможность отдельного существования сознания от тела. Вот. И как только принята идея отдельного существования души от тела, сразу же возникает идея реинкарнации. Вот. И как только мы установили экспериментально наличие этих трех субстанций, то мы можем, в общем-то, смело утверждать, что в космосе есть регионы с доминантой грубой материи, с доминантой тонкой материи или с доминантой чистого сознания без примеси тонкой и грубой материи. И вот в этой книге Майкла Кремо приводятся перекрестные примеры где-то из 20-30 культур, которые говорят об этих элементах и о трех мирах с доминантой одного из этих элементов в каждом мире. Например, в той же христианской традиции есть понятие о земном физическом мире, понятие о надземной сфере, населенной ангелами, то есть такая сфера тонкой материи, и понятие о чисто духовной обязанности.

0: Беспокойство о супружеской жизни не изменит ничего. Молитва о ней может изменить все. Когда мы обращаемся за помощью к Богу, Он совершает невозможное. Главное – молиться от чистого сердца и быть терпеливой. Господь верен, Он слышит нас и всегда отвечает на наши молитвы. Молитва о защите мужа от всякого несчастья и опасности. Господи, я молю Тебя о том, чтобы Ты защитил моего мужа от всякого несчастья, от аварий, болезни, от злых напастей. Огради его от опасности в машине, в самолете. Защити его от насилия, от коварства злых людей. Где бы он ни шел, сохрани его от зла. Утверди его на пути Твоем, чтобы не колебались стопы его. А если такое случится, поддержи его своей милостью. Даруй ему мудрость различать опасность и помоги ему идти по пути безопасно. Будь его скалой, крепостью, щитом, твердыней, укрой его в тени крыл Твоих, будь ему убежищем и спасением, чтобы не поколебаться ему. Я молюсь о том, чтобы несчастья не приблизились к нему, укрой его от врага, ищущего погубить его, охраняя выхождение и вхождение его отныне и вовек.
1: Время любить.

0: Ведорадио исцеляет жизнь.
1: И сейчас мы с вами начнем этот процесс победы. Надо сесть прямо. Никто сейчас не должен отвлекаться. Ничего нет важнее того, что сейчас будет происходить. Мы с вами будем настраиваться на победу.

0: милость Бога, всего самого лучшего. Всегда сопутствует вам. Низкий вам всем поклон. Спасибо вам за то, что вы слушаете молитвы.
1: Веда Радио. Мы желаем вам счастья.

Фокус является символом чистоты вообще физической культуры на протяжении миллионов лет и как бы такого контраста между сутью и средой, в которой человек находится, между сутью того, что человек хочет добиться и развить какие качества, между его духовной природой и средой, в которой находится человек. То есть лотос, он вырастает из грязи. Его еще называют панкаджа. Одно из названий лотоса на санскрите панкаджа. Панка – это ил, грязь. И джа – это рожденный. То есть такое прекрасное создание, такой прекрасный цветок рождается из грязи, как это называется, культурного слоя, остатки разложения других растений. Поэтому, когда в этот век люди начинают интересоваться ведическим знанием, они становятся очень похожи на лотосы. Потому что за окном неведическая эпоха, явно люди с неведическим настроением, совершенно с неведическими целями. Вы живете среди них, они живут сверху вас, снизу вас, за стенами, иногда даже в одной квартире живут и совершенно не хотят знать даже пару ничего. Этого не хотят, чтобы вы знали об этом. И вообще-то, так, если сказать искренне, то они более правы. Это их время. Железный век – это век людей, которые не хотят ничего знать про своих людей. Поэтому не надейтесь, что вы когда-то будете в большинстве или составите значительную часть этого общества. Это как сказать, плохая новость. Потому что если человек хочет изучать что-то значимое, глубокое, то он должен быть готов к тому, что особенной поддержки от окружающих он не получит. Поэтому он должен искать поддержку в той среде, в которой он это знание получает.

Веды описывают, как один мудрец сидел в медитации и поклонялся Богу в уме. У него ничего, потому что не было, он бедный был, монах. Ничего не было вообще, вообще ничего. Сидел в медитации, поклонялся Богу в уме. Приносил воды из Ганги, из кувшина. В уме он все делал. Набирал, ходил в уме, прям видел, как он в уме он ее видел. Он брал, приносил, ставил, приносил фрукты, приносил цветы. Делал блюда прекрасные там. И постоянно Богу на алтаре предлагал. В уме. Сидел в медитации, все это в уме делал. Несколько лет делал. Потом однажды он подумал такую вещь. Мне кажется, рис сильно горячий. Господь не сможет его есть, он же обожжется. Ну, сел, я только что его приготовил, прям с огня только снял его. Он не сможет его есть. Так подумал этот мудрец, ёб. А потом засомневался, подумал, а вдруг он не сильно горячий. То есть у него уже отношения с Богом строились. Он уже так с ним общался. Он говорит, я так тебя люблю, Господь, что мне кажется, ты обожжешь свои нежные губки. И он решил дотронуться до кувшина, до горшка до этого, с рисом. И он дотронулся и обжегся. Из-за того, что он обжегся, он вышел с медитации. Посмотрел на руку, у него был балды. Хотя не было никакого кувшина абсолютно. Он как сидел, просто ничего не было. Но балдыр на руке был реальный. В уме можно принимать омовение. Я видел этих людей, знакомых у меня, они делают иногда это, когда нету возможности. В уме просто омываются и все, и полностью тело чистое. Прям видите, как он проснулся, немножко было темное, что сон – это осквернение. И он садится в уме, принимает омовение, заходит в Гангу в уме. Принимает омовение, читает мантры определенные, и все, смотришь на его тело, меняется, тонкое тело меняется совсем. Все, от него уже никакого запаха сна нету, абсолютно, у него нет уже морщин никаких после сна, волосы дыбом не стоят. Все нормально, все, человек. То есть ум имеет огромную силу на самом деле. Мы даже не можем представить, какая сила в уме есть. С помощью ума создается весь этот мир. Посмотрите, что создали люди. Заводы, пароходы, да, фабрики, что там еще. Столько всего. И кто это создал? Ум. Коллективный ум. Человек в уме просто думает, я хочу себе вот такую вещь. И все, и процессы начинают работать. Вопрос времени, когда это реально потом произойдет. Поэтому тело нужно держать в чистоте. Это раз. Одевайте чистую одежду на себя всегда утром, на тело. Вот проснулись, оденьте свежую одежду, не одевайте вчерашнюю одежду. По крайней мере, имеется в виду та одежда, которая соприкасается с телом. То есть, ну, кофточки, то, что вот, да, нижнее белье, футболочки, то, что касается с телом, соприкосновение с телом идет, это тактильная чувствительность. Если вещь грязная вчерашняя, все, вы ее одеваете, вы одеваете вчерашний день на себя. И вы будете мыслить вчерашним днем. Под отложения всякие, там столько всего вещей таких. Лучше не видели, кто-нибудь видел фильм «Паразиты»? Впечатляет? Очень впечатляет. Я когда его посмотрел, думал, с ума сойти можно вообще. А это все на сознание действует. Документальный фильм. Все на сознание действует. Поэтому каждое утро одевайте свежую одежду. Это обязанность женщины, кстати, жены имеется в виду. Своего мужа одевать чистую одежду утром. Давать ему. Вот он идет омовение принимать. Все, он выходит, должны чистые вещи лежать. Не имеется в виду, что там плащи и шубы стирать каждый день. Нет, это не нужно делать. Ну, нижнее белье нужно всегда чисто носить. Все это до какой-то степени избавляет от телесных и умственных страданий. Но не устраняет эту причину, живущую в разуме. То есть все равно еще будет какое-то неправильное отношение к жизни происходить. Потому что работа над разумом еще не идет. Идет тонкая, как бы, такая работа на грубом и интересном, и может быть даже на какой-то степени на умственном уровне. Вот эти два уровня. Пока с разумом работы еще нет. Ну так, она как бы разум становится сильнее немножко. Ну, сама, как бы, ну, природа разума, она еще не сильно проявлена.

0: And then is always try to do the singing of mantras.
1: Следующий mantra принцип healing. Это пытаться регулярно петь мантры.
0: If you sing a beautiful, I have seen, you know, it's a human tendency to sing.
1: Я вот замечал, что людям естественно нравится петь. Это такая естественная черта у каждого человека.
0: 90% people are bathroom singers.
1: И 90% людей это певцы в ванной.
0: It's an inside desire to sing, actually.
1: Но на самом деле всем людям внутри себя нравится петь.
0: Everybody.
1: Каждому.
0: And if you bring up your singer, then you remove the depressed soul inside, sad.
1: И когда мы позволяем проявляться своему этому внутреннему певцу, тогда у нас уходит вот это печальное чувство, депрессия уходит из нас.
0: Singing is amazing power.
1: И пение обладает удивительным могуществом.
0: Because I surprised.
1: Я был удивлен.
0: I saw the people, those who stammer.
1: Stammer?
0: Stammering.
1: Okay.
0: Can't speak.
1: Я видел тех людей, которые заикаются, не могут хорошо говорить.
0: But when they sing complete song.
1: Но когда они поют, то у них нет таких проблем. Поют чисто. Замечали это, да?
0: We have done these researches, and they are very good singers.
1: И вот мы делали такие исследования, такие люди являются очень хорошими певцами.
0: Actually, singing is a flow of heart.
1: На самом деле, когда мы поем, это вот исходит из нашего сердца.
0: And the problem is intelligence.
1: Проблема находится только в разуме.
0: If you are in center.
1: Если вы в центре.
0: This, always remember my word.
1: Вот помните вот эти мои слова, да?
0: Don't put heavy torture by putting in center. Put in periphery.
1: Пожалуйста, не издевайтесь так над собой, не ставьте себя в центр. Будьте с краю.
0: So, try to sing and what to sing then?
1: И пытайтесь петь, и что тогда петь?
0: You are very beautiful, my darling.
1: О, моя дорогая, красивая.
0: This is how much time will you do this?
1: На сколько вы так будете петь?
0: One day, two days, three days.
1: Три дня, два дня, да?
0: One day you start fighting with your lover.
1: И наступает день, когда мы начинаем ссориться с любимой и красивой и перестаем петь.
0: But if you sing for God,
1: но если вы поете о Боге,
0: you will sing whole life.
1: Можете петь всю жизнь.
0: And this is just I'm saying in the fun. Actually, you get
1: просто я шучу.
0: You get a lot of energy.
1: И от этого вы будете получать много энергии.
0: Actually, you can connect your soul to super soul through the music.
1: На самом деле, вы можете таким образом через эту музыку, через это пение связать свою душу со сверхдушой.
0: And if it is mantras.
1: И если это мантры.
0: And if you really sing them with full love.
1: И если вы поете их с полным чувством любви.
0: After that, you get a deep peace, deep.
1: После этого вы получаете очень глубокое умиротворение, очень глубокое, которое даже невозможно выразить словами. Это то, что необходимо ощутить.

Что же это за ведическая культура? Носители вед, носителями вед были те самые арии или арийцы, арьяны, о которых мы слышали неоднократно, и для многих они, эти люди, это племя, оно было очень загадочным, могущественным, и некоторую информацию, может быть, негативного рода мы узнали, и она была связана, с мировой войной, и, может быть, даже с именем Гитлера, который пытался каким-то образом преобразовать свою нацию и, так сказать, провести параллели между арийцами и германским населением. Мы это знаем даже из литературы и из кинофильмов, посвященных войне. Может быть, кто-то читал очень много специальной литературы на этот счет. То есть мы знаем, что даже более того, Гитлер очень далеко продвинулся в этой тематике. У него был даже целый штат ученых, которые работали в этом направлении, читая, изучая древние ведические источники, в которых содержится совершенно удивительная информация, удивительное знание такого плана, может быть, даже нематериального характера. И много информации, почерпнутой из вед, допустим, для того, чтобы каким-то образом ее проведать и, так сказать, следуя этой информации и добиваясь каких-то своих конкретных целей, он направил целые делегации и научные экспедиции, допустим, в Гималаи, которые искали некоторые области загадочные, упомянутые в ведах и так далее, и так далее. И, кстати, все это, конечно же, сыграло свою определенную роль такого негативного характера, каким-то образом отразившись на этой ведической тематике и, может быть, отвратив кого-то от исследований на эту тему. И так как это все было связано с такими, достаточно демоническими целями, неблаговидными и даже антигуманными, то многие связали эту тему, конечно же, с именами, историческими именами такого плана, как Гитлер и ему подобные. Но, к сожалению, есть такой опыт в истории. Мы знаем, что история повторяется, и даже сами веды описывают неоднократно подобные положения, когда демонические сущности, они использовали ведические знания, то есть люди, стремящиеся к власти, к богатству, к обретению каких-то моментов, позволяющих им контролировать ситуацию и не только в стране, но и за ее пределами, они часто пользовались подобными знаниями, чтобы обрести это могущество и обрести, то есть вот то, что пытался обрести, допустим, Гитлер. Мы знаем, как это все происходило. И так как эти люди, которые фактически находятся, как говорят сами веды, обладают такими качествами, то есть пребывают в гуне невежества, и они не способны сами, как правило, к каким-то позитивным, положительным созиданиям, они используют идеи, созданные для них, чтобы обратить их в каких-то неблаговидных целях в плане разрушения и придавая им какой-то разрушительный характер и поворачивая их совершенно в другом направлении. Да? Вот даже, допустим, мы остановимся, помните, даже вот этот знак свастики, который был когда-то использован нацистами, фактически они тоже его взяли из этих ведических источников, и это совершенно безобидно, и более того, это очень благочестивый, благостный знак, символ плодородия, и даже само слово свастика, да, свастика, произошло от двух санскритских слов, которые обозначают творить добро, по сути дела. Вот видите, так происходило, к сожалению. И для этого, конечно же, нужно знать веды, нужно знать ведическую литературу, нужно как-то каким-то образом соприкасаться с ней, чтобы правильно все расставить по местам и дать совершенно верную оценку часто и истории, и тем историческим личностям, которые пытаются эту историю создавать и творить.

0: Но на самом деле вожделение, вот это сильное, сильное желание обладать чем-то, ценой даже жизни, или любого риска, относится к двум вещам в этом мире.
1: Деньги и женщины.
0: Верно, это золото и женщины. Ну или мужчины для кого-то. Но золото для всех. То есть нужны деньги, либо богатство, золото, либо противоположный пол. Все вот эти две вещи, они заставляют нас действовать в этом мире, любой ценой что-то приобретать. Это называется страсть. Итак, это вожделение. Но вожделение не удовлетворяет человека никогда. Сказка о золотой рыбке типичная, она говорит именно об этом. Эта сказка, она на протяжении всей жизни должна вспоминаться нами. Что бы мы ни имели, но не бы удовлетворили. В огонь сколько бы дров не бросали, огонь не удовлетворяется. Не удовлетворяется, он еще только больше и больше разгорается. Если вы больше дров получите, будет еще больше пламя, еще больше, так цивилизацию вам. Взращивать, нужно усилий больше, больше ее поддерживать. А вот сейчас эти несколько лет немножко нефть спадет, всего лишь на 15-20%, и все рухнет. Уровень цивилизации рухнет, понимаете? Хотя нефти полно и всего полно. Вот так же происходит от разбитого корыта к владычице морской, а в результате снова разбитая корыта. Так цивилизация рушится. Итак, неудовлетворенное вожделение порождает гнев. Заметьте, в этой сказке, когда струга получает хорошее корыто, она недовольна. Она говорит, ну старей, ну ты с ума сошел. Ну причем есть корыто. Если ты такую рыбку нашел, то посмотри на избу. Изба-то какая? Вот идиот, корыто попросил. Иди проси избу теперь. Он попросил избу, пожалуйста, вот тебе хороший дом. Но теперь ты довольна? Еще пуще прежнего довольна. То есть, чем больше мы получаем от этого желаемого от вожделения, тем больше мы не умиротворены, не удовлетворены. Например, мы приведем такие примеры в Индии. Если вы поедете в Индию, а многие из вас поедут в Индию, конечно же, или уже были в Индии, там есть транспорт индийский. Ну, индийский, да. Ну, рикша, да. А есть еще такая темпа, называется рикша. Это такая вот рама треугольная, из рельсов почти что сваренная. И впереди одно колесо, и сзади два колеса. Железный кусок. И на него наваливается так вот грубо кабина. И мотор открытый практически. Др-др-др-др. Я не знаю, не могу показать, что все будет трещина. Как у дятла. Садитесь, вот как у дятла. Это темпа, ну может быть туда можно 5-6 человек, но индийская темпа набивает туда 30 человек. На крышу можно висеть, можно сзади, в Индии это все можно, пожалуйста. Сколько, что, если вы схватились, можете. А туда ноги, руки торчат, вот эти вот темпы, др-др-др-др-др, это же кусок железа на этих рельсах, значит, если сколько 40 км в час отгоняется. И если вы столкнулись одна темпа с другой темпой, вы просто даже внимания не обращаете. Вы не вызываете там ни полицию, там никакого акта не пишете, просто там они все вняты, такие в дырках, знаете, такие ржавые. Просто вы ударились, тоже развернулись и поехали. Это даже весело еще. Посмеются, пошутят, это нормально, познакомились нормально. Но если вы едете на Мерседесе и ударились, это можно получить просто, знаете. Ну, конечно. Вот она страсть. То есть вот она культура, которая культивирует это вот желание, культивирует больше, больше, больше. Но малейшая ошибка какая-то, и вы все, вы жить не можете.